режем кабле, стане аналогно. Драги братје, покажа вам ка ходмо. Режмо семпле, докар не одглодмо. Сей не вим, не размишля већ разсодно. За кај чутит, постало смотно. Мрзле паце, мимо тебе ходјо. Дей на ваце, по запад те хоћо. То порасје, на дилу их залотмо.

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Radio Študent 89,3 MHz.
2: Будет вопрос.